Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поиске.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиодача. Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29.
1: Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Такие скидки! Сложно не заметить! Оно и видно! Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Ной.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
2: Юбилейный фестиваль радиодача
1: «Удачные песни».
2: Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: Радиодача. Реклама.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь.

0: 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: Орск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Я думаю, мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Олег Газманов.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу передать песню для своего любимого сыночка Александра. «Юность моя». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим.

0: 26 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
14: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу передать привет своей любимой супруге. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Колдуна. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Глава российского правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Как пишет РИА Новости, премьер-министр назвал приоритетом Евразийского экономического союза расширение сотрудничества объединения с другими странами. Он также заявил о необходимости объединить мощности и сырьевую базу государств объединения для раскрытия их индустриального потенциала, отметив важность обмена передовыми технологиями и практиками для создания инновационной продукции. Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что самодостаточность Союза и взаимодополняемость экономик его стран позволят в полной мере реализовать потенциал каждого участника интеграции для повышения качества жизни граждан. Россияне подали 643 тысячи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Центре избиркома, подчеркнув, что их наибольшее количество было получено в Ростовской области – 110 тысяч. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней – с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: музыкальная работа под названием «Моя Майами» только что здесь на радио «Дача». Какие бы расстояния ни разделяли вас со своими родными, близкими, друзьями, всегда можно найти контакт благодаря нашей рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. И даже если нет рядышком приемника, послушать эфир своей любимой радиостанции можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть и плейлист, возможность посмотреть название песни, добавить в избранное. Помните, что хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавайл Фригинас. Только... От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавайл Фригинас. Только в августе новый Хавайл Фригинас на супер вы.

0: и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 10 августа, в понедельник, тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и рабочие договоренности. Хороший момент, чтобы пересмотреть расходы, отказаться от ненужной подписки и, наконец, обсудить условия, которые вас давно не устраивают. Овны, львы и весы могут оказаться в центре внимания от вашей

0: реакции на предложение и неожиданную просьбу будет зависеть дальнейшее развитие ситуации. Не бойтесь говорить о своих интересах прямо, но постарайтесь не переходить на ультиматумы. Близнецы, стрельцы и водолеи могут получить информацию, которая заметно изменит планы на ближайшие дни. Не спешите делиться новостями с окружающими. Сначала убедитесь, что все правильно поняли. Раки, скорпионы и рыбы сегодня лучше почувствуют людей, чем обстоятельства. Если кто-то вызывает недоверие без видимой причины, присмотритесь внимательнее. Интуиция может оказаться полезнее чужих советов.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Местная композиция Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, которую послушали с вами здесь, в эфире Радио Дача, только что. Уверен, не хочется с утра в понедельник, чтобы кто-то вас обнимал в общественном транспорте. Но и если такие обстоятельства случились, не серчайте сильно на человека, который рядышком. Лучше улыбнитесь друг другу и, конечно же, продолжайте этот день только в самом лучшем настроении, чего я вам и желаю. Меня зовут Андрей Фролов. Продолжу вас радовать, как минимум, крутейшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим «Чили», а также подоспеет Наташа Королева. Далеко не убегайте.
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро. На радио «Дача» стартует 10-я неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы. Сегодня еще один счастливчик получит от команды радио «Дача» подарок и отправится в финал нашего проекта. Этим человеком станет Елена из Орехово-Зуево. Елена, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Елена, вот смотрите, вы прислали нам фотографию, на которой, я так понимаю, ваша дочь, да?
2: Да.
1: И
2: да,
1: еще да. Парочка таких милейших слонят, которые решили поделиться нежностью с ней, видимо. Так, ну интересно, где это было, с кем, при каких обстоятельствах?
2: Мы поехали отдыхать, и очень хотелось побывать на слоновой ферме. Это был Таиланд.
1: Ага, мне вот такое ощущение, как будто мы с вами на одной и той же ферме были. Просто знакомые локации.
2: Это спускались храм белый.
1: Будда.
2: Будда.
1: Ага.
2: Белый, так, да. Так. Да,
1: сейчас дойдем до того, что выяснится, что мы на одной экскурсионной машине ехали.
2: Нет, вряд ли. Мы сами ходим.
1: А ну извините, можете себе позволить.
2: Да, а тут начались обнимашки, поцелуи в щеку. Конечно, ребенок вроде как от неожиданности в шоке был. Нам это было забавно со стороны.
1: Ну что, отличная история, Елена. За нее от команды «Радио Дача» хотим вручить вам сумку «Шоппер» с логотипом «Радио Дача». Будете складывать туда всякие вкусности с собой. А, кстати, возможно, если еще раз отправитесь на ферму, можно туда и бананы, и сахарный тростник. В общем, все, что любят слоны. И, конечно, вы проходите финал под номером 45, где мы разыграем два главных приза. Парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо Елене за участие. Всех остальных слушателей «Радио Дача» тоже призываю зайти на наш сайт, зарегистрировать свое фото. Быть может, завтра повезет именно вам. Для участников старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Олег Газманов.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: дерьмо на суточном.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Звоню из города Новомосковска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкину Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха. Они сегодня с папой улетают. Вот, всего самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес в своей электронной почте для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5,5 тысяч километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Банька и шашлыки, надеюсь, были в вашем недавнем прошлом. Я имею в виду, конечно же, прошедшие выходные. Если нет, то обязательно начинайте строить планы на ближайший уикенд уже с начала недели, с сегодняшнего понедельника, чтобы все непременно случилось. Ну и, конечно же, для того, чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено, необходимо слушать здесь, в эфире «Радио Дача», соответствующую рубрику. Здесь в воскресенье в 17.30 и в субботу в 11.30 Михаил Журавлев, автор блога «Логово Ботаника» в «Одноклассниках», делится полезнейшими советами. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
2: и дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 50.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: подробности у консультантов магазина.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 10 августа, в понедельник, отмечается День заботливого мужа. Повезло тем, кто обзавелся таким человеком заранее. Но даже если вы еще не находитесь в статусе супругов, это отличная возможность показать себя с лучшей стороны на будущее. Сегодня мужчинам советуют устроить для второй половинки романтический ужин или просто необычный сюрприз.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Только что послушали композицию «Тумана» в исполнении Николая Баскова, а вживую увидеть этого артиста можно будет уже 26 сентября на сцене лайв-арены в Москве. Радио «Дача» в честь своего 20-летнего юбилея собирает друзей, и ты можешь оказаться там, увидеть вживую огромное количество артистов, в том числе Михаила Шафутинского, Полину Гагарину, Гагарину Сергея Лазарева и многих других. Все подробности можно узнавать на сайте «Удачные песни». .рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: жизнь.
1: Волнующий момент для любой тети, женщины, девушки – это, конечно же, фотографии из отпуска или какой-то загородной поездки. Этим летом нужно особенно постараться сделать красивые и увлекательные снимки, ведь благодаря им можно выиграть крутые подарки от радио «Дача». Я говорю про нашу акцию «Лето с сюрпризом», подробности которой можно узнавать на сайте radiodacha.ru. 28 августа подведем итоги и вручим главный приз – две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
18: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
19: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: я устала.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я живу в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Хочу передать привет Ширяеву Володе. И хочу, чтобы прозвучала песня для него в исполнении «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей, участников спецоперации из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как пишет РИА Новости, об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании по развитию туризма, подчеркнув, что данные средства позволят отправить на каникулы к морю 40 тысяч ребят. Они поедут в детские оздоровительные организации Краснодарского края. Кроме того, председатель правительства анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах нашей страны. Он заявил, что также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них уже идут работы. И еще Михаил Мишустин подчеркнул важность создания качественной и доступной инфраструктуры в туризме. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России является стабильной, однако не стоит забывать о профилактике. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для этого необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать бутилированную или кипяченую воду и тщательно промывать овощи, фрукты, зелень и ягоды. Ведомство подчеркнули, при появлении симптомов заболевания, тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, повышения температуры, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Составлен рейтинг российских регионов по качеству дорог. Как показало исследование РИА Новости, лидируют в списке Москва, Челябинская область, Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ. Напротив, наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской, Волгоградской и Кировской областях. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Задыхаюсь» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на «Цега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Цега Я».
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
12: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: композиции, чтоб вот только ее любил и больше никого, ни мать, ни родину, ни животных, в конце концов, только тебя прям с желаниями нужно быть аккуратным. Помните об этом. Ну а если возникла острая потребность в хорошей музыке, вы знаете, где нас искать. Напомню лишь о том, что вдали от радиоприемника тоже можно заполучить эфир любимой радиостанции. Радиодача есть, например, в сервисе Яндекс.Радио, там еще и плейлист можно посмотреть, любимую песню, как она называется, добавить в избранное. В общем, отличные опции там имеются. Заходите и помните, что хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Без ответа не оставим ваши анкеты с самыми яркими летними фотками. Их нужно оставлять на сайте radiodacha.ru. Все подробности акции под названием «Лето с сюрпризом» тоже узнавайте там, на нашем официальном портале. Сегодня с утра пораньше уже отправили в финал еще одного слушателя, который поборется за главный приз – две путевки из Сочи в Турцию на крутейшем лайнере. Совсем скоро сделаем это 28 августа, подводим итоги. Еще можно успеть поучаствовать всем тем, кто попадает под возрастное ограничение 18+.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Домошенков Николай, Москва. Будьте добры, передайте, пожалуйста, для Поповой Тамары из города Истры песни «На теплоходе музыка играет». Я желаю счастья вам и всем, кто нас любит и кого мы любим. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Как рассказали в общественной палате, с начала осени работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Это же ограничение распространится на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери. В ведомстве предупредили, если работодатель установит испытательный срок россиянам этих категорий, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением данного периода также будет незаконным. Добавлю, сейчас подобный запрет действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. В Роспотребнадзоре запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. До 21 августа россияне смогут получить консультации о качестве детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детском питании, а также узнать о действующих нормативно-гигиенических требованиях к этой категории продукции. Напомню, ранее стало известно, что учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Темами станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: про маленькие самолеты и полеты Валерия только что в эфире «Радио Дача». Улетающая душа, кстати говоря, обычно изображается как полупрозрачная субстанция, полностью повторяющая внешность ее владельца. Получается, нужно следить за своей физической формой, чтобы и внутренний мир находился в хорошем состоянии. Не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но это, если что, по-прежнему не точная информация. Видел я подобные сцены не в документалистике, а в художественном кино. Ну, а что касается художественного вымысла, лучшие хиты от ваших любимых исполнителей отечественных продолжатся непременно. Впереди группа «Бис», «Краски», а также Денис Клявер и «Жасмин».
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: утешить кого-то или поддержать просто в первый рабочий, он всегда непростой. Можно легко в программе «Удачный час» здесь на радио «Дача». Принимаются все ваши сообщения, в том числе приветы и поздравления. Соответствующий пост в группе ВКонтакте уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер «Макс» и заказывайте песни исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Бандерас, Дай 5 в эфире Радио Дача прямо сейчас. Ну и, конечно же, мы отбиваем пятюню тем, кто обожает находиться за городом в приятной компании лучших отечественных исполнителей. И такое должно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Зовут меня Виталий. Проживая в Иркутской области, город Иркутск. Хотел передать большущий привет любимой своей жене Олюшке и под

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я, Виктор, хочу передать привет своей супруге Надежде Ивановне Яровой, сказать, что я очень люблю ее, а что она самая лучшая, и прошу исполнить песню «Черная смородина» для нее. Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, я Татьяна из Магнитогорска. Я хотела бы услышать песню в исполнении Киркорова «Я поднимаю свой бокал». Спасибо большое, радиопередача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, любимые радиодача. Меня зовут Клара. Хотел бы передать привет своему мужу и заказать песню Дмитрия Колдуна «Корабли». Спасибо, радиодача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Дорогая радиодача, Ухаров Геннадий Александрович, живу в Магнитогорске. Хочу послушать песню на вечеринке лучших друзей с подругой моей. Пожалуйста, поставьте эту песню.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Добрый день, Радио «Дача». Звоню из Магнитогорска, Смирнова Любовь Николаевна. Завтра у нас будет поездка в нашу любимую красавицу в Москву. И всем желаю тоже приятных отпусков и поездок. И хочется послушать песню, мою любимую песню Шатунова «Забудь его, забудь». Спасибо за песни, за то, что вы нам дарите радость. До свидания. С большим к вам.

0: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
1: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
16: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Передаю привет всем своим родным, моему мужу Евгению, моим дочкам Аленочке, Машеньке, моей мамочке. Всем хорошего настроения, теплого лета. Пусть все будет у всех хорошо. И поставьте, пожалуйста, композицию «Иванушек International», что-нибудь заряженное, веселое. Спасибо, радио «Дача».

Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: Октогорск, по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Лиля. Хочу передать привет моему другу, заказать песню «Мальчик хочет Тамбов». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего дня и большого.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Добрый день, радио «Дача». Я Надежда Михайловна из Магнитогорска. Часто слушаю ваши песни. И хотела бы услышать сегодня песню Димы Билана «Белые розы». Спасибо за радость.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Олег Газманов.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
12: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лиля. Прошу заказать песню лирическую Высоцкого для моего лучшего друга, лучшего, подчеркиваю, Тилкина Николая Анатольевича. Вам всего доброго, хорошего дня.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Мы очень любим ваши передачи. Я бы хотела передать большой привет моему любимому мужу, Ковалику Валерию, и поставить для него песню «Иона Сурчану «Незабудка». Спасибо огромное. Радиодача.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября заработает единая система учета платежных карт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере, мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные отечественными банками, независимо от платежной системы. В частности, туда попадут ранее выпущенные карты Visa и MasterCard, а также карты, закончившиеся сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что в будущем году в России вступит в силу ограничение количества карт, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. В Нижней палате парламента добавили, автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать. Данное ограничение коснется только выдачи новых карт. Названы самые подешевевшие продукты питания с начала года. Как почитало агентство РИА Новости, сильнее всего в цене упали огурцы на 55,5%. Заметно снизилась и стоимость помидоров на 23,5%. Кроме того, с начала текущего года в России подешевели в частности сливочное масло, молоко и сыры на 6,5%, 3,5% и около 3% соответственно. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: красиво. Там, где есть радиодача.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Группа «Пропаганда», мелом называется эта композиция. Рисовать где-либо без разрешения не приветствуется. Мы не поддерживаем вандализм ни в каком виде. А для тех, кто любит заниматься полезным на своем дачном участке с утра пораньше, мы приготовили вместе с телеканалом Муз-ТВ еженедельную специальную эксклюзивную рубрику «Дачный плейлист» в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 2006 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: А круто, с большим размахом отметим наш юбилей. Радиодача отмечает 20 лет в эфире и в честь этого события собирает друзей на большое шоу. 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве окажутся более 20 ваших любимых исполнителей. Среди них Владимир Пресняков, Юлиана Караулова, группа «Фабрика» и многие другие. Это грандиозное событие точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики: Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: быстренько помогу разобраться, что означают эти непонятные слова Чио-Чио-сан, имя главной героини в опере «Мадам Баттерфляй». А также радио «Дача» весь дачный сезон помогает разобраться во всех тонкостях ухода за растениями в рубрике «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Ивану Караваеву. Хочу ему пожелать удачного понедельника и поставить для него песню Вячеслава Быкова. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Граждане Российской Федерации смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. Так, за пределами России открыто около 320 избирательных участков. Как сообщил член ЦИК Павел Андреев, это на 24 участка больше, чем было образовано на президентах выбора в Российской Федерации в 2024 году. В текущем году впервые появились избирательные участки в 8 странах. В этом списке Доминиканская Республика, Йемен, Экваториальная Гвинея, Южный Судан и другие. Также впервые на выборах смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для распространения вредоносного программного обеспечения, предупредили в МВД. Правоохранители рекомендовали пользоваться только официальными точками доступа Wi-Fi, уточняя их название у сотрудников заведения. Согласно данным опроса, на который ссылается газета.ру, женщины в России чаще всего считают самыми красивыми мужчинами врачей. Среди медицинских специальностей абсолютными фаворитами стали хирурги. В топ-5 также вошли пилоты, спасатели и тренеры. Респонденты пояснили, что эти профессии ассоциируются у них с надежностью и уверенностью. Для 80% опрошенных женщин род занятий мужчины влияет на первое впечатление. При этом мужчины при выборе партнерши ориентируются в первую очередь на характер и настрой на отношения, а не на должность или уровень дохода. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды отечественной эстрады, российский Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Султан Лагучев. Также своими песнями порадуют Кометов, Мария Зайцева, Михаил Шафутинский, Андрей Державин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Стас Пьеха, песня «На ладони линии» прозвучит дальше в нашем эфире. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо

0: Группа «Винтаж» сочиняет роман в эфире «Радиодача». Делают они это в самое благоприятное для разных литературных жанров время – летом. Наверное, роман будет, получится, курортным. Друзья, вы тоже не забудьте один такой сочинить. 3 недели лета у вас еще на эти цели в запасе имеется. А у нас в запасе много классных песен. Их для вас буду ставить я, Даня Борисов. Всем отличного понедельника желаю. Скоро насладимся хитами Надежды Кадышевой и Юлии Михальчик. И Авраама Руссо на «Радиодача». Хорошего всем дня.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Классный хит Татьяны Крутаковой, песня «Матушка» продолжает эфир «Радио Дача». А если вы хотите наслаждаться шикарными хитами даже там, где не ловит привычные FM-волны, всегда можно послушать эфир «Радио Дача» в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в августе новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
2: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
2: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: друзья. Но у вас еще есть возможность провести с любимым человеком всю ночь, встретить солнышко где-нибудь на полянке, обнимаясь. В общем, желаю вам жизни, как в хите Арсениума и Сати Казановой «До рассвета», который мы слушали только что на радио «Дача». А до финала часа послушаем заявку нашего слушателя в рубрике «Удачный момент». Еще там прозвучит песня Ирины Дубцовой. И еще раньше не пропустите новинку Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая» на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: Fresh.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: в Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Там он проведет заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, передает Интерфакс. Планируется также, что в рамках поездки президент в режиме видеоконференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Выступая на форуме развития малых городов и исторических поселений, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды привела к созданию свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Глава правительства отметил, что наибольшую активность в программах благоустройства проявляют жители районных центров и сельских территорий. По его оценке, это говорит о связи граждан с родными местами и их желании улучшить окружающее пространство, а также о росте доверия к власти. Михаил Мишустин подчеркнул, что благоустройство не ограничивается внешними изменениями, оно влияет на качество жизни, стимулирует предпринимательскую активность и способствует созданию новых рабочих мест. Спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта устойчиво растет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что в промышленных регионах высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ульянова разработали лазерный метод очистки старинных книг и документов. Метод используется специальные лазеры и работает по принципу самоограничения, что исключает риск повреждения артефактов, передает РИА Новости. Лазер бережно удаляет биологические и жировые загрязнения из труднодоступных мест. Также он работает по принципу ограничения. Луч автоматически перестает воздействовать на материал, как только он касается чистой поверхности. Этот выпуск завершен. Певица Нюша, песня «Выбирать чудо» прозвучит сразу после выпуска. Выпуск новостей.
0: Прямо сейчас

0: песня, которая неожиданно для всех стала интернет-вирусом, интернет-мемом. Это хватит довольно Светы на радиодача. Вкусовые предпочтения зумеров совершенно не подвластны логике. Еще полгода назад они зажигали под композиции Татьяны Булановой. Еще раньше Надежда Кадышева была у них в фаворитах. А вот теперь все отжигают под певицу Свету. Мы тоже не будем отставать от трендов. Далее, друзья, будем слушать хиты, проверенные временем. На очереди Жасмин, Чай вдвоем и Алла Рид на радиодача.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Скидка.

0: пятницу, друзья. Обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Доставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Такие скидки сложно не заметить! Оно и видно! Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
14: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Юрия Шатунова. «Седая ночь ласкового мая» продолжает эфир «Радио Дача». Даже после распада группы Юрий выступал с этой композицией, и ее точно можно назвать одним из главных хитов артиста. А в 2002 году он даже выпустил альбом, который назвал «Седая ночь». Неожиданную волну популярности песня получила и в 2023 году после выхода легендарного сериала «Слово пацана». Мы до финала часа еще парочку легендарных песен тоже послушаем. Совсем скоро не пропустите хит славы сразу после рубрики «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточный ром. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.ру. Дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из города Москвы. Я хотела бы для своей дочки заказать песню «Елки». Дочку зовут Кристина. Я хочу тебе, доченька, сказать, что ты у меня самая хорошая, умная девочка, и чтобы ты росла здоровой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встречу с урбанистами в ходе рабочей поездки в Бурятию заявил о необходимости сохранять уникальность и исторический облик российских городов и поселков при их развитии. Глава государства подчеркнул, что новые объекты должны грамотно вписываться в существующую застройку, а памятникам культурного наследия следует давать вторую жизнь. Кроме того, Владимир Путин отметил важность создания условий, чтобы молодежь могла оставаться в родных городах и связывать с ними свое будущее. Еще глава государства призвал развивать качество условий для жизни на Дальнем Востоке, отметив, что без этого люди будут уезжать из региона. Яндекс опубликовал отчет о безопасности детей в своих сервисах. Основным инструментом в них остается детский аккаунт в Яндекс.ID. Он работает в поиске, браузере, Яндекс.Музыке, Кинопоиске, Яндекс.Книгах, а также в станциях с Алисой. Он помогает родителям оградить ребенка от неподходящего контента. Например, поиск и браузер скрывают ссылки на взрослые ресурсы, а Яндекс.Музыка не включит песни с нецензурной лексикой. Известно, что к концу первого квартала текущего года число детских аккаунтов в Яндекс.ID превысило 2 миллиона. Это на 15% больше, чем годом ранее. Согласно данным опроса, на который ссылается газета «РУ», женщины в России чаще всего считают самыми красивыми мужчинами врачей. Среди медицинских специальностей абсолютными фаворитами стали хирурги. В топ-5 также вошли пилоты, спасатели и тренеры. Эти профессии ассоциируются у них с надежностью и уверенностью. Для 80% опрошенных женщин род занятий мужчины влияет на первое впечатление. При этом мужчины при выборе партнерши ориентируются в первую очередь на характер и настрой на отношения, а не на должность или уровень дохода. Между тем, 20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. Это все новости к данной минуте. Песня «Пусть вам повезет в любви» в исполнении Таисии Повали прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Душевный хит «Юты» вместе с нами на радиодаче. Певица рассказывает о своей самой большой любви в жизни. Но, как водится, любви то ли невзаимной, то ли не случившейся ввиду обстоятельств. Ну, судьба разлука, говорят, да, не просто так. Любит эта девушка преподнести сюрпризы двум сердцам, которые хотят быть вместе. Но если суждено, то однозначно когда-то с этим человеком вы будете идти рука об руку. Как мы идем с классной музыкой рука об руку, скоро послушаем композиции Натальи Подольской и Регины Тодоренко, Леонида Агутина, а также Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на радиодача.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

лучший антистресс, лучшие психотерапевты — это, конечно же, друзья. С ними-то мы можем обсудить абсолютно любую тему. Перед ними нам никогда не бывает стыдно ни за один свой поступок. Они ведь всегда поймут, поддержат и скажут, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации. Это точно будете не вы, друзья. Полезно проводить время со своими близкими друзьями. Через 5 дней...

0: такая возможность представится. Ну а пока работаем, и работаем под хорошие хиты. Скоро на радиодаче Ирина Дубцова, Аркадий Укупник и Катя Лель.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Белые медведи в Магнитогорске.
14: Белые медведи в Магнитогорске.
15: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
16: Билеты в продаже. 0+.
17: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: долго ждешь, много получаешь. Хочется сказать после хита Ирины Дубцовой на радио «Дача». Если вдруг так сложилось в вашей жизни, что тоже какое-то продолжительное время находитесь, ну, если не в одиночестве, то к близкому, к этому состоянию, не переживайте. Когда-то судьба вас наградит по всем заслугам в двойном объеме, поверьте. До финала часа награжу одного слушателя его любимой песней, которую он попросит в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Зары на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озер. Передаю привет Денису, Наталье, Багаеву Сергею, моим дочкам Машеньке и Полинке и сыночку Димуле. И хочу послушать песню группы «Фабрика», а вам...

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России внесла все 11 партий в федеральный бюллетень на выборы Госдумы, об этом сообщает ТАСС. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что в уже утвержденный федеральный бюллетень могут быть внесены корректировки. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Наряду с этим глава ведомства уточнил, что в российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с новыми правилами приема. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников СВО и детей зачислены почти 42 тысячи человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритет. Минимальный комплект товаров для школы в российских розничных сетях в этом году стали доступнее, пишет РИА Новости, ссылка на исследование. Базовый набор для мальчика обойдется примерно в 6200 рублей, для девочки – 5700 рублей. В перечень входят рюкзак, повседневная спортивная форма, брюки, футболка, кроссовки, чашки и набор канцелярских принадлежностей. В середине недели в столичном регионе ожидается заметное похолодание. Днем температура воздуха может понизиться до плюс 12 градусов. Такой прогноз озвучил синоптик Центра метео Александр Ильин. По его словам, еще сегодня и завтра в Москве и области будет тепло, до 27, дождей не будет, а в среду 12 числа...

человек в жизни незаменимый, второго такого вы точно не найдете. По крайней мере, потому что другой человек будет намного меньше о вас знать. Этот с вами всю жизнь наверняка прошел рука об руку. Классный хит Ирины Аллегровой продолжается.

0: Продолжает музыкальный час на радио «Дача». Что касается хороших песен, их искать не нужно. Удачных песен будет много 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все ближе и ближе к нам юбилейное шоу «Радио Дача», на котором для вас выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Николай Басков, Михаил Шафутинский и еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Успейте прикупить билетик себе на это событие на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Распродажа пуховиков «Вахара».

0: 2006 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

Классная новинка Ани Лорак вместе с нами на радиодаче. Песня получила название «Закрытый космос». Ну а если вы вообще ценитель новых хитов, то приглашаем вас на сайт radiodacha.ru. Там в разделе «Новинки» найдете самые сливки нашего эфира. Все песни, которые мы добавляем в плейлист, появляются и на сайте. Заглядывайте по адресу radiodacha.ru почаще. Там еще много всего интересного можно найти, в том числе новости из мира звезд шоу-бизнеса, послушать

0: записи звездного шоу «Назад в будущее» и других проектов «Радио Дача». Ну а в эфире далее послушаем песню группы «Улицы», легендарный хит Игоря Николаева и классную композицию Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично! Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: рядом где-то. Казалось бы, рядом, но все же где-то. Это группа «Улицы» на радиодаче с хитом «Зеленые глаза». Поблизости к нам, друзья, финал грандиозного проекта «Радиодача. Лето с сюрпризом». Уже 28 августа мы подведем итоги розыгрыша, узнаем имена двух счастливчиков, которые отправятся в парные круизы на морском лайнере. Ну а пока продолжаем отправлять людей в финал каждое буднее утро. Чтобы стать участником акции, заходите на сайт radiodacha.ru, загружайте свой яркий летний снимок и напишите небольшую историю, что на снимке происходит. Быть может, мы позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет. Ну а я, Дани Борисов, на этом прощаюсь. Оставляю вас в компании Ивана Никитина. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя, я из Москвы. Передаю привет Насте и Витале, мои лучшие друзья. Желаю им счастья и благополучия. И заказываю для них песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хайхэн планируют открыть в мае 2027 года. Об этом президенту Владимир Путин рассказал директор Центра развития территории Петр Остреле. Согласно проекту, пропускная способность канатной дороги составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении. Протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовит новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу. Спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта устойчиво растет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Козяков. Он добавил, что в промышленных регионах высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин. Ученые Санкт-Петербурга разработали лазерный метод очистки старинных книг и документов, передает РИА Новости. Лазер бережно удаляет биологические и жировые загрязнения из труднодоступных мест. Также он работает по принципу самоограничения. Луч автоматически перестает воздействовать на материал, как только касается чистой поверхности. В Москве сегодня держится теплая и сухая погода. По данным гидрометцентра, воздух прогрелся до плюс 27 градусов. Однако уже в ближайшие дни погода в Центральной России начнет меняться. Во вторник столица еще останется в теплом секторе атлантического циклона, но к вечеру ожидаются грозовые дожди. При этом уже в сентябре в Центральной России ожидается классическое бабье лето. Среднемесячная температура может оказаться на 1,5-2 градуса выше нормы. Осадков на 20-40% меньше обычного. Этот выпуск завершен. Сергей Трофимов в начале нового музыкального часа.
0: Прямо сейчас.

0: Лера Москва на радиодаче. Как понять, что он или она тебе нужен или нужна? Думаю, самый простой тест, который можно себе устроить, это поймать себя утром на первых мыслях. Ну или вечером, кто его знает. Если они о том самом человеке, то теперь мы точно знаем, что такое любовь. Иван Никитин в студии радиодача с этой минуты. Всем говорю солнечный привет. Благодарю Даню Борисова за красивый и элегантный эфир. Давайте продолжать дальше. Начнем с погоды, ну а потом вернемся к музыке и послушаем певицу Слава.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке.

0: моющее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Хиты бывают и хорошие, и красивые, и совсем молодые, которые только-только вышли в этом году. Вот только недавно, друзья. Все их можно услышать в нашем эфире, поэтому будьте с нами и знайте хорошо там, где есть радио «Дача». Многие из самых очаровательных песен мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу и все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Лариса Мондрус в нашем эфире. Друзья, просыпаться, наверное, уже слишком поздно. В центральной части нашей страны уже давным-давно вечер и окончание рабочего дня. А у некоторых вообще, между прочим, отпуск. Например, учителя отдыхают до сентября, и это ли не счастье? Но какая бы профессия у нас ни была, я уверен, в каждой найдутся свои преимущества. Например, можно работать и слушать музыку любимого радио. Мне кажется, вот это еще большее счастье. Поэтому вот, берите на заметку. Далее послушаем буквально через пару минут хит Валерия Сюткина. И, наконец, узнаем, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Олег Газманов.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Дозвонился я к вам из Череповца. Хочу передать привет всем моим друзьям, всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в режиме видеоконференц-связи. Он поручил правительству совместно с Госсоветом помочь регионам внедрить стандарты качества общественного транспорта, которые сейчас приняты только в 34 субъектах Федерации. По словам президента, нужно, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию. Также необходимо обеспечить надежную работу во всех типах населенных пунктов. Еще важно активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей, добавил Владимир Путин. В этом году в Москве после реконструкции по программе «Моя школа» откроется 100 школьных зданий. В них появятся современные лаборатории, медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации, обновленные спортивные залы. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила замэр Анастасия Ракова. Для гостей подготовили насыщенную программу, экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале «Мосбилет». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Минпромторга Антон Алиханов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках. В мероприятии также принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Делегация осмотрела производство, пообщалась с коллективом, обсудив в том числе внедрение адаптивных технологий и цифровых решений, которые повышают конкурентоспособность техники. Также было отмечено, что с 2016 года соципотеку получили 38 молодых специалистов «Энергомаша». Еще обсуждалось развитие химок, модернизация теплоснабжения, открытие школы на 1100 мест под Резково, капремонт гимназии, благоустройство набережной Барашкинского пруда и сквера «Сказка». Это все новости на сегодня. Диана Гурская, песня «Нежная» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: единственном, любимом и неповторимом прямо сейчас группа Arctic и Asti в эфире Радио Дача. Так красиво петь можно либо о своей половинке, либо о своем телефоне. Все мы прекрасно знаем, сколько мы сейчас времени проводим, глядя в экран. Ужасающая статистика, если ее открыть прямо в настройках нашего телефона. Ох, друзья, да, любовь это безответная, конечно, экранная. Надо от нее, мне кажется, держаться подальше. А то мы так совсем общаться перестанем. Давайте вот, кстати говоря, в качестве общения узнаем о погоде, а потом пообщаемся с лучшими артистами Радио Дача. Послушаем Аллу Рид, Татьяну Овсиенко и исполнителя Иракли.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Дача, и если уж бравировать такими широкими мазками, то все мы друг на друга похожи. Хотим примерно одного и того же, потребности плюс-минус одинаковые, а летом вообще практически близнецы. Все хотим к воде. Вот поговорим о главном событии этого лета. Весь теплый сезон в эфире Радио Дача, акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. А чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году, нужно зайти на наш сайт radiodacha.ru, кликнуть на баннер «Лето с сюрпризом», нажать на ссылку страницы для регистрации и кнопку «Участвовать». Думаете, сложно? Вообще не сложно. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Финал 28 августа уже совсем скоро. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Такие скидки! Сложно не заметить! Оно и видно! Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас.

0: Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Наши бы слова, да погоди в уши, премногом уважаемый Николай Басков. Очень хочется надеяться, что никто не отнимет у нас эти солнечные, теплые летние дни. И пусть говорят, у природы нет плохой погоды, я хочу, чтобы лето продолжалось. Ставьте лайк, если вы тоже этого хотите. Друзья, совсем скоро послушаем, надеюсь, радужный хит на радио «Дача». Хит Виктории Дайнеко. Ну и, конечно же, друзья, вот буквально недавно у нас была принята заявка на прекрасную солнечную песню, которая прозвучит для одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Арсен Штирийский, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу поздравить любимую сестренку Зину, она родила дочь. Прошу поставить песню «Мальчик хочет в Тамбов, чики-чики-чики-та». А вам, радио «Дача», как всегда,

Анжелика Варум на радио «Дача». Не надо нам, я вот так вот подумал, друзья, не надо нам, как прежде. Пусть будет лучше. Хоть о желаниях вслух и не говорят, а обычно загадывают молча, возьму на себя смелость озвучить мысли многих из нас, включая свои. А вдруг Вселенная услышит, и завтрашний день будет лучше, чем сегодня. В студии радио «Дача» Иван Никитин. Всем желаю отдыхать уже после первого рабочего дня, мечтать на этой неделе и наслаждаться друг другом по вечерам, конечно же. Ну а наслаждаться хорошей погодой, я думаю, мы тоже с вами будем. Вот давайте об этом несколько слов, ну а потом снова музыка.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача льется, музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Причем даже там, где уже не ловит FM-диапазон нашего приемника, есть интернет. Но есть интернет, мы можем продолжать наслаждаться лучшими хитами для загородного отдыха. К примеру, радиодача идеально слушать на сервисе Яндекс.Радио. А еще можно и плейлист посмотреть на том же сервисе и добавить любимую песню в избранное. Вот так вот, друзья, пользуйтесь и не благодарите, как говорится. Помните, всегда хорошо, где есть радиодача. Вот и все. Категория 16+. Далее послушаем хит Натали и Александра Розенбаума. Друзья, мы только разогреваемся. Вечер впереди.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Танцевать, конечно, не работать. Можно и весь вечер, и всю ночь напролет веселиться. А вот недавно поговорил я с одним знакомым хореографом, так он мне сказал: а ты попробуй не просто танцевать, а целый номер выучить, и потом еще без ошибок все красиво повторить. Вот это уже, дорогой мой, работа, сказал он мне. Так что не надо думать, что все так легко и просто. В общем-то, согласиться с этим нельзя. Мне кажется, легко и просто можно только послушать следующий хит. Буквально через пару минут встречайте хит Стаса Михайлова. Ну а далее рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: karate.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
4: Ай-яй-яй,

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита Липовка. Я передаю привет своей маме и папе. Хочу поставить песню на нас. Всем желаю хорошего настроения и удачи.

Магнитогорске 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

корни с, просто с невероятно популярной песней для всех городов и, наверное, для многих стран в этом мире. Из всех радиостанций, кстати говоря, радио «Дача» узнать очень легко. Ну, во-первых, только у нас есть возможность заказать любимую песню и передать привет в прямом эфире каждый час. Только на нашей волне эпицентр приветов и поздравлений каждый день с 12 до часу и по выходным еще и в 18:00. По-моему, просто потрясающе. Звоните, буду очень рад. С вами Иван Никитин. Ну а совсем скоро послушаем хит группы «Гости из будущего», затем группу «Интонация». Кстати говоря, новинка, потрясающая, очень мне нравится. Ну и далее Игорь Николаев. Оставайтесь с нами, ничего не пропустите.

А студио на радио «Дача». Дальше все по плану, друзья. Тут можете не сомневаться. Только вперед и ни шагу назад. По-моему, понедельник вообще лучше всего подходит для планов на неделю. А главное, начало сегодня уже положено. Начало чего-то хорошего, возможно, чего-то совершенно нового. И это, конечно, прекрасно. Это делает нашу жизнь ярче. Далее послушаем работу Эдгара и Рады Рай. Потом Вячеслав Малежик и группа «Фабрика». Оставайтесь с нами.

0: А еще женись не по расчету, а по любви. Живи посредством и гуляй на свои. И так далее, и так далее. Вот о чем и говорится в хите группы «Фабрики». Хит действительно потрясающий, и народностей тоже много. Вполне можно прислушаться и идти по жизни проще и легче. А еще лучше брать свой радиодатчик, как минимум не дадим заскучать, как максимум растормошим, растрясем, развеселим любую вашу компанию. Делайте громче, пока еще не очень позднее время, и можно немного пошалить. Далее послушаем хит Татьяны Овсиенко, Аниты Цой, ну и по традиции рубрика «Удачный момент» тоже с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: начнется в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганак. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюшу». Спасибо, дорогой радиодача.

поет группа Челси. С удовольствием наслаждаемся легендарным хитом. А помните, как раньше мы выставляли с вами колонки в окна и включали погромче? Лично я именно так и делал для своих друзей. Коллекция аудиокассет, а потом и компакт-дисков была просто невероятная. По коробкам и не знаю, что с ними делать. Ох, друзья, делали мы это, чтобы все слышали нашу музыку и знали, что в этот момент нам действительно хорошо. Оставайтесь с нами, и вам тоже будет очень и очень приятно, потому что только лучшая музыка, только лучшие хиты и уже полюбившиеся, и новинки, и премьеры делаем все только для вас. Далее послушаем исполнителя Данка, потом Александр Буйнов и Ирина Салтыкова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

нравится больше, лето или зима? И, конечно, всегда подразумеваешь, что ответят лето. Ну, конечно же, лето. Что они еще могут сказать? Но ожидания и реальность совпадают не всегда. И тот человек, который говорит, люблю зиму больше лета, там можно греться, а летом уже ничего не поделаешь. Жара, жара и только жара. Вот такой человек сразу запоминается в памяти. Думаешь, ничего себе. Кто-то любит это холодное время года. А вот кто хочет, друзья, продолжить лето, знайте, в эфир радиодачи возвращается легендарная масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители получат главное путешествие лета в подарок и насладятся круизом из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно, конечно, еженедельно и ежемесячно, вот так вот, появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Еще и призы полезные подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Да, друзья, домой нам еще не пора. Еще много сладкой музыки хочется послушать. Наталья Подольская прямо сейчас на радио «Дача». Уверен, меломанов на нашей волне сейчас много. Передаю вам огромный музыкальный привет всем, без исключения, из московской студии «Радио Дача». Всем, кто в машине, кто дома, на даче, на велосипеде, на самокате, да на чем и угодно, и где угодно. Вот так вот, друзья. Пусть у всех у нас все будет просто замечательно. Иван Никитин вместе с вами. Ну, а через пару минут послушаем хит Наташи Королевой, Таисии Повалий. Ну и рубрика «Удачный момент». Кому-то из вас передаст привет.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кулінація. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе.
4: А

Москва, на радиодаче сказки о том, что любовь спасет мир, мы слышим неоднократно. И выигрывают от этого только те, кто верит в самое прекрасное чувство на Земле. Романтики скажут, найти любовь – это чуть ли не цель всей жизни. Прагматики добавят, что отношения – это еще и работа. Ну, по-моему, правы и те, и другие. Главное – и не идти против человеческой природы, а лучше лететь навстречу своему счастью. Вот это и сделаем вместе с группой «Блестящие» буквально через пару минут.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль радиодача
0: «Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Хватит. За кого больше порадоваться решень, а у кого продолжается отпуск? Одни заработают, ну а другие потратят. За кого больше порадоваться, решайте сами. Я же хочу напомнить,

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: готово, друзья, на радиодаче. До Луны и обратно с удовольствием с ней полетали. И теперь даже не хочется уже и возвращаться. Действительно, лето – это самый романтичный сезон. Уже потому, что в ЗАГСах самые большие очереди для пар. Ну а на летних площадках так часто звучат песни о любви в день свадьбы. Вот и я с удовольствием продолжу наслаждаться летом на улице, невзирая на поздний час в Москве. Всем желаю приятного времяпрепровождения с лучшей музыкой радиодачи. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Северск. Передаю привет дочке Алёнушке, мужу Вячеславу, маме Людмиле, отцу Евгению. Всем вам хочу сказать, что вы у меня самые дорогие и самые лучшие. И заказываю для вас песню Татьяны Овсиенко. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: что-то нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как огонь.

0: Радио Дача.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я теперь мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.